мне фанур, там посой, там гермак, ты мне эти брикалы, я хренза. Эн аше амарет, ком дитини, эрэд, ламу холду, нан алы я венза. Эн алсман дэм вил вейта, сэх тан вар я бэн. Эти уши, я ка стадион, мимо ми. Шорис муфанди, локдон, собил ты.